0: Ты слышал, взять было.
1: Responding for Protective Order Service, County Detention Center, 7 Yard, March's Choice Lane, area 6A, 23 to 6.